Я сел за чамай, барлау за чамой вайб. Гэнг бэнг драйв бай. Я бы секунд май. Куи балагаут. Ого, я твердайп. Десять годин на твердайп.